0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Obsession.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня облачно, осадков не будет. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. В течение дня до плюс 20.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из пяти квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до четырех фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – четыре и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги, вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали ли решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы, день неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы, не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги, если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи, день улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы, могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня облачно, осадков не будет. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. В течение дня до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня облачно, осадков не будет. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. В течение дня до плюс 20.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации издержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя лужа стала толстым дядей льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 42-34 Евтушенко.
3: Ульяновск FM 104.2.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск FM.

0: девочки смеются.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня облачно, осадков не будет. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. В течение дня до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из 5 квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до 4 фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – 4 и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальном

0: Собственности и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в Тетрис может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому Тетрису.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги, вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы, возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы, будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги, если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Сегодня облачно, осадков не будет. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. В течение дня до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Золотые хиты.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
4: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM

0: Поразительно во внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

удобнее взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: я не сошел с ума так надо.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
4: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». Дюшес 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя лужа стала толстым дядей льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине, в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 42-34 Евтушенко.
3: Ульяновск FM 104.2.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: FM.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская 22Н 729-789.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329,90 за килограмм.
7: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка» «Дюшес» 1,5 литра 51 рубль 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. В магазинах Победа. Колбаса варено-копченая Милана от Гастрошеф 159.90 за 300 грамм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

mundo será que muera. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: В магазинах Победа. Стейк кеты свежемороженый 489,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

cozy for you. You had a wife, two children,

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хороших выходных. Ульяновск FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами. Но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до +19, днем до +25.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Спасибо.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция пересаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BYD. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно. Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото из Дубая будет больше китайских внедорожников. Если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, большинство запланированных дел будет сделано. Это хороший день с рабочей, действующей энергией. Тельцы, доверьтесь текущему моменту. Не нужно ничего решать или ожидать чего-то сверхъестественного. Близнецы, возможно, неоднозначная ситуация, связанная с вашим положением. Может вскрыться ваш интерес к человеку, с которым у вас рабочие отношения. Раки, серьезнее относитесь к тому, что говорите близким. Слова, сказанные в этот день, надолго останутся в их душе. Львы, ситуация меняется. Возможно, решения, принятые накануне, окажутся неактуальными или потребуют доработки. Девы, события дня могут указать на погрешности в планах и расчетах. Отличный день для того, чтобы поразмыслить над корректировкой. Весы, вы можете столкнуться с лимитом своих возможностей. Могут кончиться деньги или силы. Скорпионы. Изначально дела пойдут хорошо, но уже к обеду что-то разладится. Не пытайтесь настаивать, лучше отложить все до лучших времен. Стрельцы. Стоит быть осмотрительнее в делах, которые вы не можете отложить. Возможно, ошибки и досадные промахи. Козероги. Ваши желания могут натолкнуться на сопротивление близких или внешних обстоятельств. Где-то придется сдать назад. Водолеи, ваш план вполне хорош, но пока совсем не время его реализовывать. Рыбы, сделать дела быстро не получится. Будут как явные, так и скрытые препятствия. Но, может быть, и не стоит напрягаться в выходной.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск-ФМ.
1: 104.2. Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хороших выходных. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
0: Ульяновск FM. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

сладости, считал в ее ладонях линии, и он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, большинство запланированных дел будет сделано. Это хороший день с рабочей, действующей энергией. Тельцы, доверьтесь текущему моменту. Не нужно ничего решать или ожидать чего-то сверхъестественного. Близнецы, возможно, неоднозначные ситуации, связанные с вашим положением. Может вскрыться ваш интерес к человеку, с которым у вас рабочие отношения. Раки, серьезнее относитесь к тому, что говорите близким. Слова, сказанные в этот день, надолго останутся в их душе. Львы, ситуация меняется. Возможно, решения, принятые накануне, окажутся неактуальными или потребуют доработки. Девы, события дня могут указать на погрешности в планах и расчетах. Отличный день для того, чтобы поразмыслить над корректировкой. Весы, вы можете столкнуться с лимитом своих возможностей. Могут кончиться деньги или силы. Скорпионы. Изначально дела пойдут хорошо, но уже к обеду что-то разладится. Не пытайтесь настаивать, лучше отложить все до лучших времен. Стрельцы. Стоит быть осмотрительнее в делах, которые вы не можете отложить. Возможно, ошибки и досадные промахи. Козероги. Ваши желания могут натолкнуться на сопротивление близких или внешних обстоятельств. Где-то придется сдать назад. Водолеи, ваш план вполне хорош, но пока совсем не время его реализовывать. Рыбы, сделать дела быстро не получится. Будут как явные, так и скрытые препятствия. Но, может быть, и не стоит напрягаться в выходной.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до +19, днем до +25.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.